0: ее дочь подвела в силовой центр и получила вход. На тот момент бюро поймал.
1: Конечно, скутай 6-8, Токио Пру, опушен 8-6-6, Токио Пру, Сьерман, Ялута, Санго, Арагар, Экспектар, Гуру, Трифо, Райта Пру. Маркета 200, Рикрия, Директо, Теннис, Дисендермен, 10-5000. Сэбэ 5-6-5000, Антиру, Теннис, Клиер, Фо, Арс, Гуру, Трифо, Райта Пру.
2: 0-5,
1: Zulu, runway 34, right approach, Jibu 5-0-6-4. Scooter S-662, Lee, clear, direct, JRS, descend, Darman, Tehran, Arbor 200. Sumarka 200, 5000, Antiru, Temis, clear, for Iris, Zulu, 34, right approach.
3: And then 5000, Temis, clear, dollars, runway 34,
1: right approach. Sumarka 2, clear, for Iris, Zulu, 34, right approach.
4: Jeju 101, determine 6000. Determine 6000, Jeju 101.
1: Jeju 506, speed 107.9, greater until 7 miles.
2: Speed 107.9, greater until 7 miles, Jeju 5064.

0: 1-9-0-North,
1: send to Oscar 3-Delta, Sea Cafe 524.
2: Japan 1-7-5-2, contact tower, 1-1-8-7-5-2.
1: 1-7-9-8-3-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1-7-1 That's ending 270, got a 524.
0: This is normal CDP 624.
1: Left heading 190 cleared ILS Yankee 16 left approach Giant 7143 heavy.